слушали промотивные ассистенты, чтобы уместить уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Не знаю, как инвестируя, а не локал. И был морг, что не мог оттахан морг, что ли? Он фир, как и фатфатин, и оттахан морг, что ли? Парад на лимар. А, for example, бахморка, айханека, одолуга, дьотанга, долуга, оттахан морг, что ли? Не тогда пая мунту камеру бей, и после того, как мору снимем афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я рой, пау.